0: выбери певца какого-то.
1: Давай. Нам нужен еще кто-то, у нас плохо с... Кто нам будет давать, какой петь? Какой петь? Давай что-нибудь изобрети там, может.
2: Yeah.